0: Аллахаттак сам кайжерапет ам ишера айганайкет да ам кайтаван катак ам кан копахле да арма начако айганасо
1: 36 24 97 08 52
0: да арма же резистенция начатакан ишера айганасо
1: 137
0: да апака коайгиначе айганасо
1: 911
0: Asak awayaten na doksel aktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak diyagan. Damay che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi.